98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

конце турботы снова отдаляет нас, робит недосягальные одно до одного, а леголовное никольки помеж нами. А что у нас?

кто одной шел побольше с тобой. Сгадай тебе, хоть на мгновение думка одна. Далеко не кожный, кто знойдет на татнику запись старых. Сгадай без конца устому, дожди ветры.

Я буду глядеть тебе вслед, покуль не загине свет, не помрей, светло.

0: Ратфилда. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ситуация с правами человека в Беларуси за липень 2026 года. Правоабаронцы «Вясны» подрыхтовали новый доклад. Про это подробязнее почуем у рубрицы «Комментар». А рубрика «Правоабарончий словник» присвечена коренным народам. А так само историчным и сучасным формам посягальництва на сексуальное и репродуктивное здоровье женщин и девчат из лику коренных народов. А про рубрику «Подея» отправимся у вёску Махнатая на Гайнаўшчыне, где отбылся показ документального фильма «Кураж», присвеченного подеям 6-годовой давнины лета-осени 2020 года у Беларуси. Усё гэта пасля короткой музычной паузы. Заставайтесь на хвалях беларускага радио Рация.

0: Алексей Полуян, режиссер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевших этот фильм, черговый раз повстало питание. Что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко надо сказать, потому что мне кажется, мы были настолько смелые и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне подается, такими вершальными днями были, махчима, первые выходные, 16 жнивня, или больше людей нек, без некого плану сошли домов, махчима, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне подается в этот момент, и были такие вырешальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не маю никакого права никого попрокать, сказать, что кто-то не все сделал. Я сам был в этот момент и памятую свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и вот в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось зробить что-то особенное, и вот тогда я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете, я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. А лишь треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, а лишь параллельно почали змены в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в певный момент стало мне зрозумело, что у меня есть выдатная техника, как рассказывать сучасные политичные и социальные подеи у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробовала сделать первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой папере, потом вышивала, скеновала и думаю, что ж ты некая довольно тяжкая шлях. И потом я перейшла увогуле на дигитальный стиль и почала это все робить у компьютере. Это все спочатку дигитальная графика. Потом это можно это сделать вышивку, ручную, машинную, надруковать, сделать анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, увогуле это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все з того, що на початку я якби документувала події 20-го года протестне. Людям це було вельми близько, тому що це як виходить з традиції, це однак щось близько до коренів, і так само близько до того, що відбувається зараз на вулицях. Тоді люди якби почали самі ось як вишуковувати гэты мої орнаменти через Інстаграм чи нігде у інтернеті і вишивати. Колись вони досилали мені, я думаю, ну, коли така хваля і люди так хочуть це вишивати і по ступово уже і протести не були на вулицях, і кількість політичних в'язнів вельми прутко росла. І тоді у мене з'явилася ідея нового проєкту, який якби плавно витікає з цієї документації протестів. Проєкт називається Framed in Belarus. Його ідея – заховати історію усіх політичних в'язнів. Я так само якби вивучала ці історії і потім з них роблю ці схеми з історії кожного політичного в'язня. І долучаю людей з усього світу, щоб вони ці схеми вишили. Таким чином люди почали долучатися до цього проєкту і шмат вишивати. Ми робили шмат воркшопів, спотканів, де вчили людей вишивати, тих, хто не вмів, і так само пропагували проєкт. І таким чином до проєкту ввогалі долучилося ось таким активним чином праз 900 чоловік. Не усі, звісно, доробили праці з різних причин, але у сьогоднішній колекції проєкту Framed in Belarus амаль 690 вишивок.
0: Коли починали працю над цим фільмом, ці ведали, що так все складеться? Ці все ж таки була на надея, что это будет такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Ты было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным в истории?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было, когда я начинал фильм, а не были, когда мы снимали падчас пратэста. Вось я памятаю тыя першыя выходныя пасля таго гвалту 16 жніўня. У пэўны момант былі думкі, што ну гэта ўжо так ну, не застанецца гэта. Народ ўжо гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну у тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваў.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць у Махнаты, шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж ну мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё будзе добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок, галоўны герой – это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станеш на боку бацькоў? І гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатра. На масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску, на акцыі ў памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрэсціна. У працы ёсць таксама архіўныя кадры з 1990-х гадоў, дэманстрацыі пратэсту і акцыі ў памяць пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільма адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спешал». Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапорт жмогу стайсіс
5: вісіямс. Права чалавека для ўсіх.
6: Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Россия спробует проверить одинство НАТО. У Варшаве сегодня пройдет конференция «Новая Беларусь». Заснована литературная премия имя Евы Вижнавец. У студии Анжелика Ляльковская. Американская выведка лічыць, что в ближайшие годы Россия может попробовать проверить одинство Полночно-Атлантичного альянсу. Про это поведомляет выдание Wall Street Journal со спасылкой на новые оценки спецслужбов Злученных Штатов. Поводле гэтых свесток Кремль может выкарыстать разные сценарии от кибератак и інших гибридных деяний до локального узброенного инцидента супраць одной из краин НАТО. Мета таких кроков – проверить готовность союзников дзейнічаць разом и магчыма спровоковать раскол у альянсе. Як означается, ранее в Вашингтоне решили, что покуль протягивается война супраць Украины, Москва не будет наумысно провоковать НАТО. Однако теперь оценки изменились. При этом американские чиновники подкресливают, вероятность обмежеванного наземного уварвания застается низкой. Значно больше имоверными лечатся кибератаки, диверсии и иншие формы гибридного тиску. У Варшаве уже в пятницу почалися сайт-ивенты, примеркованные до конференции «Новая Беларусь». Першую подзею «Мова, культура, адукация и медиа» «Небачный фронт за Беларусь» организовала представительство по национальным адраджении объединенного переходного кабинета. Расповедают спикерки Ксения и Ірына Кацялович.
3: Так званая policy paper – это документ, який обозначає проблему, тлумачить, як ситуація виглядає у актуальних варунках і пропонує некое розв'язання гэтай проблемы.
4: Для нас вельми радостно то, що менавіта наші теми – мови, культури, адукації і інформаційної політики – відкривають гэту конференцію, відкривають наші сайт-івенти. І для нас гэта свідчить про те, що гэта важно.
2: Народное антикризисное управление и представительство объединенного переходного кабинета по транзите улады так само провело два сайт-эвенты у межах конференции «Новая Беларусь». До подзей долучился политик Павел Латушка, представник Белпол Владимир Жигар, посол по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор, а так само дипломаты из Латвии, Литвы, Эстонии. Подводячи выники первой панели, ей выступаются спикер координационной рады Артем Брухан расповел.
5: Цікаво, що були різні три білоруських виступовця, і у кожного був свій накірунок. Я, наприклад, розповідав про заяви вищого політичного, воєнно-політичного керівництва режиму, що з'являється так само доказами. Айсан зрозуміла про працю на землі, ну а Білпол про допомогу білоруського режиму у питаннях обходу санкцій, там військової підтримки, військово-технічної. І все це складає, ну, таку являє зрозумілу картину того, що саправди режим з'являється певним соагресором, соудельником и вельми добро разумею, что робить, потому что это все системно.
2: Нагадаем, конференция «Новая Беларусь» сёлета ладится 8 и 9 жнивня у Варшаве. Беларуская книжная супольность обвестила про заснование литературной премии имя Евы Вижнавец. Ее мета – ушановать память письменницы и подтримать белорусских авторок-женщин. Премия будет присуджаться не за особную книгу, а за творчесть белорусских письменниц. Формирование призового фонду почнется 9 жнивня подчас книжного маркета у Варшаве. Частку сродку от продажу книг организаторы накируют у фонд новой литературной узнагороды. Серед заснавальников премии – лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексеевич. А так само Ассоциация белорусских выдавцов, Институт белорусской книги, шерех незалежных выдавецтв, фестиваль «Продмова» и иншие представники белорусской книжной супольности. Письменница Светлана Курс, ведомая под литературным псевдонимом Ева Вижнавец, померла 20 липеня этого года после протяглой хворобы. Ей было 54 годы. У Польши буслы уже почали рыхтоваться до отлету у Африку. На полях и лугах уже можно убачить великую чараду птушек перед початком миграции. Все лето поводле польских орнитологов буслы збираются прикладно на 2 тыдні ранее, чем звычайно. Специалисты тлумачат гэта теплым и сухим летом, дзякуючи якому птушаняты ранее выросли и подрыхтавалися до перелетов. Штогод белые буслы перадольвают каля 5000 км, каб добраться до места зимовки у Африцы. Больш новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца пераменная воблачнасць. У першай палове дня будзе пераважна сухое надвор'е, а ў другой палове дня месцамі магчымыя кароткачасовыя невялічкія дажджы. Тэмпература паветра складзе ад 22 да 24 градусаў цяпла. Вецер слабы паўночнага і паўночна-ўсходняга кірунку. У цэлым дзень будзе цёплы, камфортны, аднак у паслябедзенныя гадзіны не выключаныя лакальныя кароткачасовыя ападкі.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Знатнемна и Баразина.
6: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
7: Вітам панства в программе «Знаднемна і Баразыны». В звёнску з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о 6 латах по сфаўшаваных выборах прэзідэнцкіх на Беларусі і брутальне стаўмёных протэстах. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Польское министерство справ заграничных отрадзав шельке подружа до Белоруссии.
8: Лукашенко любит торговать не только своими обывателями, а также иными.
7: Граница польско-белоруска – найлепей счежаną границу в Европе.
9: Дзięki нашей миссии та пресия спада.
7: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
10: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: Раніца з рацією.
1: Раніца замацовується на годиннику 29 хвилин на 10-ю у Білорусі, 29 на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польським помежжі облачно з проясненнями, опадки не чекаються. 15-16 градусів на термометри, але у найтеплейший момент дня синоптики прогнозують 20-22 градуси тепла. Вечір полночний, полночно-заходній, 3 у поривах до 6 метрів за секунду, тиск вищий за норму.
0: Радио Рация. Мельник.
2: Берести.
0: Бероза.
2: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишиваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. На кінець липня 2026 року у Білорусі у місцях позбавлення волі знаходилися 880 політичних зняволених, у тим ліку 120 жанчин. Кількість былих політв'язнів склала 3926 чоловік. Мінімум 180 політв'язнів знаходяться особливо у разливому становищі про свой стан здоров'я, узрост або обставини зняволення. По-ранейшому фіксуються катування, жорсткое безчеловечное і принижаюче обходження.
0: Часом не до закону.
3: Рабочего Спинска 32-годового Максима Демчука осудили за нібито удзел у масовых беспарадках. Вядома, што працаваў ён на розных рабочых спецыяльнасцях у родным горадзе, а пасля значную частку жыцця ў Расіі. Мяркуючы па соцсетках, пасля 2020 года мужчына таксама працаваў у Расіі. Невядома, як і калі менавіта яго затрымалі. Максима осудили у суде Пінскага района і Пінска. Прысуд невядомы, але яму пагражала ад 3 до 8 гадоў калоніі. Цяпер ён адбывае пакаранне.
0: Часам не да законаў.
3: На політв'язня Вадима Здоровенного завели новую криминальную справу и могут дать новый термин. Его уже перевели со Шкловской колонии у СИЗА номер 1 у Калядичах, где чекается разгляд другой криминальной справы. Суд может отбыться прикладно праз месяц. На гэты раз политвязню инкриминуют организацию або подрыхтовку дзеянняў, якія грубо порушают громадский парадок альбо активный удел у их, распальванне расовой, национальной, религийной альбо іншай социальной варожасці. Незаконные деяни у дачыненні да информации о приватном жыцці и персональных дадзеных. Справа датычыцца коментарыяў и фотоздымкаў, якія, як сцвярджаецца, былі знойдзеныя у яго ноутбуку. Зараз Вадзім знаходзіцца ў зняволенні за нібыта абразу беларускага дыктатара.
0: Часам не да законаў.
3: Менский городский суд вынес завочный присуд лидеру гуртов «Ляпис Трубецкой», «Брутто» и інших проектов Сергею Михалку. 4 годы позбавления воли с отбыванием покарания у поправчей колонии во умовах агульного режиму. Музыканта признали виноватым у образе белорусского диктатора и распальвании іншей социальной ворожести.
0: Часом не до законов.
3: На початку жніўня праваабаронцы «Вясны» зафіксавалі ўжо 183 факты пераследу па так званай справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Некалькі сваякоў студэнтаў атрымалі арышты, іх судзілі ў адміністрацыйных справах на 15 сутак.
0: Часам не да законаў.
3: Генеральная прокуратура Беларуси отправила запыт на экстрадицию с Польши былога редактора порталу «Могилевский регион» Змитра Соловьева. Ранее на его была заведена криминальная справа за небыто створение экстремистского формования альбо удел у им, керавництво таким формованием, его подразделением або увоходжение у его склад. Як выникая с запыту генпрокуратуры, теперь журналиста обвинувают еще и у змове те інших деяниях, учиненных с мэтой захопу улады неконституционной иным шляхам. Яго зняволення пад варту ўжо санкцыянавана. Змітер Салаўёў ўжо праконсультаваўся з нагоды сітуацыі, якая склалася з органамі прокуратуры Польшы. Паводле яго, у іх ёсць разуменне сітуацыі і суду па экстрадыцыі не будзе.
0: Часам не да законаў.
3: Хваля тиску на журналистов про стиск на их свояков прокатилась у липени 2026 года по всей Беларуси. За апошние тыдни правооборонцы отримали звездки про не меньше за 15 таких выпадков. На семьи журналистов тиск оказывается по-разному. Приходят и супрацовники КТБ, и участковые милицианты, и губазик. Частей за все силовики запрашают на размову про детей, запытывают про их место жихарства и гэтак далей. У некоторых выпадках проводили пиратрусы и огляды помешканию. Были и выклики на допыты. Некольких человек примусили сдать слину, як узор генетичного материалу.
0: Часом не до законов.
3: Правоабаронцам стало вядома, что лукашенковские силовики активизовали спробы сбору звестак на передании конференции «Новая Беларусь», якая зараз проходит у Варшаве. Невядомые аккаунты писали белорусам и распытывали, ти планует человек на ее поехать и як до ее рыхтуется.
0: Часом не до законов.
3: У Витебску милиция зновку пошла по тих, кого унесли у базу беспорядки. Милицианты приходят домой до людей, яких притягивали до отказности за удел у несанкционованных массовых акциях подчас протестов 2020 года. Проверяют место прописки и телефоны. Уже вядома про некольки выпадков, коли выником таких проверок стали администрационные справы за распаўсюд экстремистской информационной продукции.
0: Часом не до законов.
3: 7 жніўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 4 прозвішчы. Цяпер у ім 6815 чалавек. Сярод іх палізняволены Васіль Краўчук, комік з Пінска, асуджаны за нібыта абразу прадстаўніка ўлады.
0: Часам не да законаў.
3: Городский суд признал экстремистским сайт телеканала «Евроньюз». На подставе этого портала теперь записаны у республиканском списке экстремистских материалов, что ведет Министерство информации Беларуси. Теперь «Евроньюз» чекает тлумашенню от Беларуси на конт такого решения. «Евроньюз» – это международный телеканал «Новин», створенный у Европе в 1993 году. Его засновали европейские громадские вещальники, как агульноевропейский аналог CNN, с акцентом на новины Европы и международный парадок дня. Канал ведомый шматмовной моделью. Такими были некоторые спадей, коли не до законов, про якія мы доведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўе и цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных ресурсаў.
0: Часам не до законов. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
2: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Украина этой ночи не сбила ніводнай балістычнай ракеты. У Нямеччині знов заважили невядомыя дроны. У Варшаве стартуе конференция «Новая Беларусь».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Россия атаковала Украину 6 баллистичными ракетами «Искандер-М», а так само керованными зенитными ракетами. Про это поведомили повітряні силы Збройних сил Украины сегодня, 8 жнивня. По воде украинского боку ни одной из баллистичных ракет перехопленной не было. У вынику российской атаки на Киевскую область загинули трое человек, у тем лику дитя. Еще трое тримали ранения. Сярод потерпелых так само есть дитя. Могутные вибухи прогремели ночью у Дніпропетровску и Кривим Рогу. Над военной базой Бундесвера в Мехернихе на заходе Немеччины знов были зауважены неведомые беспилотники. Ахова объекта зафиксовала 6 пролетов подозренных дронов. Один из беспилотников несколько разов пролетел над сотрудниками полиции, которые находились на территории базы. Отказных за полеты покуль не установили. Полиция начала расследование. База в Мехернихе имеет важное значение для немецкой армии. Там знаходится буйный склад материально-технического обеспечения, а так само специалисты Бундесвера, которые занимаются обслуживанием и ремонтом американских систем супротиповетренной обороны «Патриот». Это не первый подобный инцидент у Немеччине. На початку жнивня беспилотник с вибуховкой и детонатором выявили каля украинского транспортного самолета в аэропорте Лейпцига. Немецкие влады расследуют махчимую спробу диверсии и не выключают удел России. Массовое бурение белорусов фальсификациями на так званых выборах 2020 года было обумовлено несколькими факторами, сярод яких активная праца громадских организаций, позитивные экономичные зрухи и формование среднего класса. Про это каже украинский политический аналитик Павел Радь. На его думку, белорусы заставались довольно мобильной нацией, и люди могли побачить европейский лад життя. А солидарность у боротьбе с коронавирусом показала белорусам, что они могут супольно денежить без якого-небудь указання зверху.
4: Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там відштовхувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики, або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні.
3: У кінчатковому випадку, означає Павел Радь, сукупність усіх цих факторів і примусила білоруських громадян більш активно виходити на протести, які стали самими масовими у історії незалежної Білорусі. Гэты палітычны сезон вызначыла украінская павестка, адзначае дарацца па пытаннях дыпламаты Святлана Ціхановскай Дзяніс Кучынскі. Перад пачаткам канферэнцыі «Новая Беларусь», што сёння распачынаецца ў Варшаве, Кучынскі прыгадвае травеньскі візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, называючы яго гістарычным, а таксама выразнае змяненне стаўлення адміністрацыі Владзіміра Зеленскага да беларускіх дэмакратычных сіл і адкрыццё беларускай місіі ў Кіеве.
5: Думаю, что это сапраўды вось новая динамика, такі новый так само подых и то, что вось як бы задае повестку по беларускім пытанні у агульнаеўрапейскім і у сусветным так само масштабе. Тому что зразумела, что наши лёсы взаємазвязаны Украіны і Беларусі, і я вельмі цешуся, что вось у гэтым годзе атрымалася зрабіць такі прарыў у адносінах з Украінай.
3: Что тычыцца далейшых планаў, то Дзяніс Кучынскі адзначае важнасць пашырэння дзейнасці міжнароднага гуманітарнага фонду.
5: Хочам павелічыць у гэтым новым палітычным сезоне колькасць краін, якія войдуць у міжнародны гуманітарны фонд, альбо колькасць краін, альбо краінак, якія ўжо далучыліся, каб яны далучыліся яшчэ раз, таму што вельмі важная падтрымка для нашых палітвязняў, для іхніх сем'яў, фінансавая падтрымка. Гэта ажыццяўляецца дзякуючы якраз краінам еўрапейскім. Гэта адна з такіх топ-задачаў.
3: Дзяніс Кучынскі бярэ ўдзел у канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, дзе сярод іншага абмяркоўваюць украінскае пытанне. Так, прадстаўнікі беларускіх ды украінскіх палітычных сіл размаўляюць на тэму «Праз мір ва Украіне да свабоду ў Беларусі». У Лидском районе Городинской области шквалистый ветер повалил дорожные указальники и билборды на трассе М6. Про наступствие непогоди поведомляют местные крыницы. Моцный ветер сопровождался погоршением на дворе и створал небезпеку для кировцев. Городинская область уже не впершиню сутыкается с моцными ветрами. У регионе ранее фиксовались порывы, которые досягали критериев небезпечной з'явы. Рятувальники протягивают змагаться с наступством стихии. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні, тры ў парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: У Варшаве сегодня и завтра проходит конференция «Новая Беларусь». Радио Рация размовляя с удельниками. Контакты как с европейскими краинами, так и с Белым домом, притягнение большей колькости краин до уделу в праце Международного гуманитарного фонда, супрацовництва с найближайшими соседями Беларуси. Это основные направки международной деятельности на новый политический сезон, каже дарадца по питаннях дипломатии Светланы Тихановской, Дзяніс Кучынскі у размове с Яной Запольской.
2: Наколькі вы цяпер адчуваеце цяжэй ці не цяжэй прасоўваць беларускую павестку на міжнароднай арэне? За гэтыя 6 гадоў шмат змянілася.
3: Кожны год быў розны, я б сказаў, кожны, так скажам, палітычны сезон, таму што як бы ў дыпламатыі, ў палітыцы, ў міжнароднай вымяраецца часам не календарным годам, а палітычным сезонам, які якраз зараз і скончваецца, ўжо, ну, як бы канцы ліпеня, да, і будзе пачынацца на пачатку верасня, то будзе з тымі палітычнымі сезонамі, кожны з іх быў розным, кожны з іх быў з выклікамі. Але кожны раз таксама былі пэўныя трыггеры так званыя, і міграцыйны крызіс, і пасадка самалёта, і саўдзел у вайне. Вось у гэтым годзе, мне здаецца, гэты палітычны сезон, ён тут безумоўна украінская павестка і вось стаўленне украінскай адміністрацыі, прэзідэнта Зеленскага, ягонай каманды, візіт гістарычны, які адбыўся ў гэтым годзе ў траўні Светланы Ціхановскай у Кіеў, сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім, з міністрам Сібігам, адкрыццё нашай місіі ў Кіеве. Я думаю, што гэта сапраўды вось такі новая динамика, такі новый так само подых, и то, что вось як бы задає повестку по белорусским питанням у агульноевропейским и у сусветным так само масштабе. Потому что зрозуміло, что наши лёсы взаємозв'язаны, Україна і Беларусь, и я вельми тешуся, что вось у гэтым годзе атрымалася зрабіць такі прорыв у адносінах з Україной і з президентом, і з парламентом, з міністерством замежных справ. И я думаю, что вось гэты прорыв, ён так само дає такую релевантность белорускому питанню. Тому что украинское, оно так само сутыкается, безумовно, с постоянными выкликами у сусветной увазе, да, потому что есть Иран, есть Газа, есть иншие внутренние часом питания каждой из краин. И тут мы завжди как бы змагаемся за эту увагу, и, ну, я не буду хлусить, Беларусь не завжди з'являється на перших сторонках газетов, телебачення, ці на сустрічах політичних. За это треба змагаться, это вельми складаная, тяжкая праца, потому что звонко это выглядит, что там легко приехать, сустрічати с кимсь с президентом, с премьер-министром, альбо поговорить про Беларусь, на самом речь не. Это кожное, это на самом речь досить тяжкая такая праца по адвакованию белорусского питания. И вот, и, ну, в этом годе, конечно, то, что отбылся вот такой прорыв с Украины, и он задает такой новый вектор супрацы у агульным таким международным характере.
2: Некольки слов про американский трек. Аккурат Александр Лукашенко дозвался, ну, похвалил, так скажем, узровень относен с администрацией Злученных Штатов. Если вы так сама можете похвалиться этими стосунками на сегодняшний день?
3: Я не думаю, что тут справа хвалиться, не хвалиться. Лукашенко может хвалиться чем угодно. Зрозуміло, что у него есть кризис уваги, и он находился больше за 5 год инкоммуникада, с ним никто как бы не размовлял, и зараз не то, как там у него некий там прорыв в, по всех фронтах. Зрозуміло, что вот это американский гуманитарный трек, и он вельми важный, мы подтримливаем его, находимся в сталом контакте с нашими американскими партнерами, и рады, что выходят наши герои, героини, белорусские политвязни. Это, безумовно, как бы вельми важно. Тут справа не, саправда, не хвалиться, не хвалиться, а справа у тем, как протягивались вызволения, але исполнялись так само репрессии. Вот, и тут есть американский гуманитарный трек, але есть так само вот европейский трек, вот ту формулу, про яку мы кажем, яку мы пропановываем. США с теми инструментами, якія немают, с тем лику с санкциями, 80% из яких были введены как раз таки за порушение права человека, за фальсификацию выборов и так далее. Зараз США за этими инструментами и працуя, да, у той бок, как Европа, больше своих санкций увела за миграционный кризис, за посадку самолета, за соудел и протяг соуделу Лукашенко у допомозе России в войне супроть Украины. Вот, с тобой эти, как бы, треки, они существуют, мы працуем и по тым, знову-таки, у меня постоянная сувязь и с Белым домом, и с Держдепартаментом. Мы ведаем, как бы, что робить администрация. И, конечно же, удячны, особливо с подару Коулу, спецпредставнику президента Трампа, за то, что вот он отчолил этот трек, и что он имеет такие поспехи на им. Тому протягиваем працу. Шмат сказать тут не смогу, потому что эти питания, они так само потребуют и тишины, и певной дискретности, как дальнейшие поспехи. поспехи, далейшее вызволение так само отбывались.
2: Але все ж таки из того, что можете сказать, вот как вы сказали, это дипломатичный год, так, вот новый дипломатичный год. Некие такие первые ваши меты, кроки, деяния уже запланованы, и про какие можете сказать?
3: Скажу за свой отдел, за именно дипломатичный отдел, международный отдел офиса Светланы Тихановской. Мы хотим увеличить в этом новом политическом сезоне количество стран, которые войдут в международный гуманитарный фонд, альбо количество стран, альбо стран, которые уже долучились, как и не долучились еще раз, потому что вельми важная поддержка для наших политвязней, для их семей, финансовая поддержка, и это оживляется, дякуючи как раз краинам европейским. Поэтому это одна из таких топ-задач. Зрозуміло, американский трек, подтримливать стосунки с США и с администрацией, или так само с Конгрессом. А зараз у осень отбудутся выборы, midterms, да, у США. Поэтому протягнуть працу именно с Конгрессом и с республиканской партией, и с демократичной так само. Вот, чтобы США, безумовно, являются таким приоритетом. Краины агулом великой семерки, безумовно важные, потому что это саправды как бы центр так само принятия решений. Брюссель особливо, как европейской политики, такой последовательной. Вот им лику политики подтримки белорусских не только демократичных сил, а и агулом громадянской супольности, медиа, правооборонных организаций. Вот, как бы это заставалось, как минимум заставалось на том уровне, на котором это есть, потому что мы саправды находимся в вельми такой непростой, с одного боку, и неординарной ситуации, когда большинство, ну, практически все, да, белорусские незалежные организации, меды находятся у выгнании, мусят находить непростые формы для існавання. Вось. Ну и третье, я думаю, это краина-суседя. Украина, я уже сгадал. Украина, конечно, это топ-приоритет, и это будет заставаться топ-приоритетом, развитие и досконаливание этих стосунков, потому что зараз открываются шматликие двери, в том в Украине для этой супрацы, то Украина, конечно, будет топ-3 приоритета, але безумовно інші суседи. Латвия, Литва, Польша. Супраца с ними, с Польшей и с Литвой особливо, потому что там находится большинство белорусов и белорусок, организаций, бизнеса так само, утекашоу. Я, как директор офиса у Вильня, так само буду особливую увагу надавать белорусско-литовским стосункам, как они заставались на высоком уровне, на таким шильном супрацовництве, не глядя на то, что Светлана Тихановская больше часу зараз проводит в Польше, але так само амаль там каждые несколько месяцев наведывая и будет наведывать Литву, где находится ей на офис так само. Тому вот это такие приоритеты на бегучий сезон.
1: Суразмовцам Яны Запольскай был дипломатичный дарадца Светланы Тихановской Дзянис Кучинский, удельник конференции «Новая Беларусь», у межах якой обмярковывает ситуацию в Беларуси и вакол ИАЕ. До конференции вернемся прикладно праз 3,5 хвилины.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Канферэнцыя «Новая Беларусь» працягвае працу ў Варшаве з удзелам дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціханоўскай. Гэта важнае месца для дыскусіі і выпрацоўкі стратэгіі на будучыню, кажуць шматлікія ўдзельнікі падзеі, сярод якіх былая палітычная зняволеная журналістка Ксенія Луцкіна.
2: Для меня особисто это другая конференция. Ведаете, я ехала сегодня и думала, что в минулом годе, и сегодня я еду с разными пошутями, потому что в минулом годе это было першиню, и было незразумело, что тут отбывается 5 годов без меня. Зараз я уже разумею, я уже фактично стала часткой изнов. Для меня особисто было вельми важно вернуться, и вось у демократичный рух так сам. И сегодня я уже ехала як частка всего этого. И, конечно, я лечу, что такие мероприемства, их можно кольки заугодно хаять, але яны вельми важные. Это, по-перше, это обмен думками, обмен меркованиями. Это нават огушить свою позицию так само вельми важно. И как бы это было не важно, то, напевно, не было стольки публикаций у наших... У моих былых коллегов.
3: Как вы сегодня бачите на белорусскую диаспору, на белорусскую эмиграцию после 2020 года? У які мы находимся в станях? Это некое стан расчарования? Ці мы еще заховываем некие надеи? Ці мы весь час еще пригадываем 2020 год и не можем как бы покинуть этого у своих думках?
2: Ну, за этот год у меня не надто шмат изменилось. То, что я побачила одразу, когда меня эвакуировали вот этот стан депрессивный, я его не разумею. З одной простой причины. Есть чем гонориться. Потому что быть устойливыми столько годов, это вельми великая повага у меня до диаспоры, до этого. У меня вельми великая повага до всех белорусских медиа, которые абсолютно стало працуют, фактично без глебы под ногами. И весь час не гублять эту глебу, ну, это надто тяжко. И что тышится дым силу. Важно, что есть эти структуры, что это не хаотичный такой броуновский рух, а что он все-таки структурованный. И я не думаю, что нема места для тех, кто не сгодна с нечем. Просто этот человек покуль не знайшел своего места.
4: Важно збірацца регулярна разам.
3: Беларускі палітык Юразь Губарэвіч.
4: І канферэнцыя «Новая Беларусь» дае такія магчымасці. Это ўжо не першы год, калі беларусы з абсалютна розных краінаў з'язджаюцца ў Варшаву, могуць абмяняцца сваімі думкамі, планамі, ідэямі. З этого нараджаецца таксама дзейнасць у наступныя годы. Вельмі шмат ініцыятыў, якія агучваліся на папярэдніх канферэнцыях, зараз яны рэалізуюцца. І важна таксама падводзіць певную рису под тем, что мы прошли все разом. И какие оценки того, что сделано, какие, может быть, недохопы за этот час выявлены, все это позволяет робить конференция «Новая Беларусь».
3: Чому эта подея выкликает такую, ну, вельми вострую, навод местами историчную реакцию режима Лукашенко?
4: Конечно, режим Лукашенко хотел бы, как бы белорусы были целиком подконтрольны, как бы не існавало параллельных институции, инициативу, тому для его любая активность, якая не сходит от официального Минска, она разглядается как ворожая. Режим разумеет, что на таких мероприятиях, как конференция «Новая Беларусь», собираются люди, адукованные люди с инициативой, люди с любовью до Беларуси. Это не то отощение, которое існує вокруг Александра Лукашенко, тому, конечно, такая реакция. Спробы заполохать, спробы неяк деморализовать, но як мы бачым, выніку гэтай спробы ніякага не прыносіць.
3: Беларускі гісторык Яўген Карасулін адзначыў важнасць асобы Святланы Ціханоўскай.
5: Ціханоўская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр Ціханоўская і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. І гэты цэнтр пасля вяртання ў Беларусь, пасля таго, як Расія не можа ўжо падтрымліваць больш рэжым Лукашэнкі, гэты цэнтр выконвае тое, што ён абяцаў у 2020 годзе. Гэта арганізацыя свабодных справядлівых выбараў.
1: Сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве праходзяць тэматычныя панэлі і дэбаты. Важнае месца зойме абмеркаванне сітуацыі ва Украіне і адносін Кіева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. А з удзельнікамі канферэнцыі размаўляла Яна Запольская.

0: Радио Рація. Рація.
1: 9 жнівня, то бок уже завтра, сповняється 6 годов с початку подій, зв'язаних с президентскими выборами в Беларуси 2020 года, виники яких, поводле шматликих міжнародних назиральников и значной частки белорусского громадства, были сфальсифікованы. Отповідно, праз 6 год на выходных сёння и завтра в Вильні отбудутся мероприемствы, присвеченные Дню годности белорусов и 6-й годовине подій 2020 года. Организатор концерта Юрия Стельского, былый политвязень Илья Миронов, запрашивает белорусов долучиться до акции солидарности и памятных подій.
2: 9 жнівня – это все-таки день памяти. Памяти про то, что белорусы объединялись так, что про белорусов стали говорить «это нация». Такого еще не было до 9 жнивня 2020 года. Были протесты, але таких протестов, как

Киевской площади, каля крыжа повстанцам. Завтра день начнется с молитвы за Беларусь в белорусском православном приходе. После отбудутся роварный пробег, митинг на кафедральной площади, марш свободы до вахты светла каля амбасады Беларуси. А завершится день годности акустичным концертом Юрия Стильского, початок завтра в 18 године у культурной просторы Алюс на Май по адресе Гоштауто 8, Вильня.

0: Спілкуються з рацією.
1: 30 хвилин до полудня в Беларуси, половина 11 в Польше. А на белорусско-польском помежье в облачно с прояснениями, опадки не чакаются. У найтеплейшей моменты дня прогнозуют нам синоптики 20-22 градуса тепла. Вечер полночный, полночно-заходний, 3 в порывах до 6 метров за секунду, отиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая в облачности, так само без опадков, плюс 17 градусов вечером, 12 ночью. Холодновато на раницу у неделю, бо только 8 градусов. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходные 8 і 9 жнівня. У суботу 8 жнівня у Кнаразах згадають давні звичаї, зв'язані з закінченням жніва, з серпами і косами, піснями і танцями, а так само обрядами пераперіці. Так називали малий куст незжатого жита, які покидали на ускрайку поля, упригожане квітками і галінками рабіни. Так дякували за собране ураджай і просили, каб наступних год так само был щедрым. Все лето Центр белорусской культуры в Белостоку долучается до проведения перапелицы у Кнаразах разом с гуртами Женарва, Ярына и Луна. Удельники пройдут 6 тем на поле, побачать, как жита жали серпом и косили косою, упрыгожать перапелицу, где заспевают жнюные песни. После вертания до святлицы свята протягнуть концерты, дитячие забавы, катание на брычцы, конкурс жнівных букетов, регіональные пачастунки и вечеровая танцевальная программа. Початок о 14 године перед вязковой святлицей в Кнаразах. 32-е спасовские запусты у Бельску под Ляским. Бельский дом культуры запрашивает на открытие выставы Збігнєва Садовського «Моё Подляшша», якое отбудется в субботу 8 жнівня о 17 године у Мастацкой галереи БДКу у рамках спасовских запустов. Працы будут демонстрироваться до 28 жнівня. О 17.30 у кинозале БДКу начнется показ документальных фильмов Товариства киноадука «Драўляныя помнікі ў гміне Бельск-Падляскі», «Дзівадло», «Хлеб», «Вэндзонкі», «Млын» і сустрэча з рэжысёрам Іранеушам Пракап'юком. У нядзелю 9 жніўня у фойе Бельскага дому культуры о 15.30 адкрыецца выстава «Знікаючыя прафесіі і традыцій Бельскага рэгіёну». А 16 гадзіне ў кінозалі БДКу пачнецца традыцыйная ўжо прэзентацыя праграмы «Жніво на Бельшчыне». А ў 16.15 пачнецца летні канцэрт. Выступяць стандарт Васілёчкі, Ярына, Куранты, Маланка, Луна, Александр Петручук, Вір'я. А ў 18.30 у парку Каралевы Галіны пачнецца танцаваная вечарына з гуртом «Прымакі». Тэатр у Стадоле ў Тэрэмісках, што каля Белавежы, і віртуальны музей гісторіі габрэяў у Белавежы запрашаюць у суботу 8 жніўня на канцэрт «Спяваю мір». Канцэрт будзе праходзіць у выглядзе сумеснага мерапрыемства з дзвюх частак. Першая частка будзе прысвечаная габрэйскай музыцы, у тым ліку старажытным мелодіям з Польшчы і суседніх краін. Спявак Цузамен выканае даваенныя песні на ідышы. Другая частка канцэрту будзе выканана на польскай мове. Гэта будуць аўтарскія песні Марыі де Латур, прысвечаныя сучаснаму паўсядзённаму жыццю. Марія де Латур выканае вакальна-інструментальны дуэт з Кацпірам Рыбіцкім. Адкрыецца таксама выстава «Дрэва жыцця», на якой будуць прадстаўленыя гравюры і фігуркі Марыі де Латур. Яны ўяўляюць сабой калекцыю больш-менш літаральных ілюстрацый песняў мастачкі. Гэта стылізаваныя формы, натхнёныя народным мастацтвам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. У нядзелю 9 жніўня Тэатр у Стадоле далучаецца да ўшанавання памяці габрэйскіх жыхароў Белавежы. На цырымоніі прагучаць песні на ідышу выкананні Марыі де Латур і гурта Цузамен. Урачыстасці пройдуць на месцы расстрэлаў у старой гравійнай кар'еры каля пасёлка Подоляны. Пачатак о 12 гадзіне. Музычны сподэк французскія сфары мастерства. Тадлецкий институт культуры в Белостоку запрашивает в субботу, 8 жнивня, на встречу музычные сподки. В этот раз они перетворятся в атмосферную простору с французскими вспоминами, где музыка, театр и мастерство створят незабывную атмосферу. Вечер начнется с концерта «Париж и кино» в выконании Лукаша Карауды и Сандры Русин. Публика почує найвеликшие французские хиты. Это встреча с музыкой, якая годами захапляє публику своей элегантностью и неповторной атмосферой. После концерта наведвальники смогут окунуться в атмосферу Парижской улицы подчас сегменту «Парижские натхнення». У программе будут мастацкие демонстрации, махчимость створить сувенирную карикатуру и хвилина отпочинку с французскими десертами и лимонадом. Так само будет фотозона с Эйфелевой вежей и незвычайной живой скульптурой женщиной ружей. Наступной подеей программы станет пантомима от артистов группы Мимелло. Вечер завершится танцевальным выступлением, подрихтованным мастацким агентством Shine Show. Початок о 17 године в белостоцких сподках, что по улице Святого Роха. Гминный центр культуры в Дубинах запрашає в субботу на встречу на меже у Прагалях. Отбудется супольный спев с коллективом Чижавяне. Початок о 18 године. Гминный центр культуры в Нараўце запрашає у неделю 9 жнивня на потанцовку на Пантелеймона у Семяновце. Удельника чекає шмат видатной музыки, фантастичная атмосфера и энергия, якая примусить усіх танцевать, выступять на раўчанки, лотос, ручайок, росы, вервочки, хлопаки з Ліпінської паки и сервер. Початок о 17 године. У суботу, 8 жнивня, у Супрасі відбудеться сусветний чемпіонат по випічці бульбяних кішки і бабки. Мероприємство просовує регіональну кухню і традиції Подляшша, у приватності дві знакові страви – бульбяну кішку і бабку. Початок о 14 године. Вода, свіжа спеченого хліба, гуки народної музики, мальовничі ритуали, свята урожаю і незабивна атмосфера подляской вёски. Усе гэта чакае нас падчас 24-го подляскага фестывалю хліба, які пройдзе ў нядзелю 9 жніўня у музеі сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Ціханоўцы. Початок о 10 године.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
0: Беласток і Падляшша.
2: Радыё Рацыя. Сямятычы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
2: 99,2 FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Белоруссии полдень, 11-я у Польши.
3: Россия может рыхтовать провокации с выкарыстанием захопленных украинских беспилотников. За тыдень для детей политвязню собрана амаль полова запрошенной суммы. Медведь зладил ночные танцы на Берастешине.
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: Россия может рыхтовать провокации супрать краин Балтии с выкарыстанием захопленных украинских беспилотников. Про гэта заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Поводле его слов, российский бок разглядая магчимость атак на объекты критичной инфраструктуры у Балтийском регионе. Для гэтага могут быть выкарыстаны сбитые альбо захоплены украинские дроны, каб створить уражение про небыты датышность до нападу Украины и ослабить ее подтримку с боку краин НАТО. Масштабная российская агрессия супраць Украины, улады Литвы и Латвии и Эстонии неодноразово поведомляли про выпадки порушения своей поветренной просторы беспилотными летальными аппаратами. У сувязи с гэтым краины Балтии выразили ноту недоверу. За тыдень для детей политвязню собрана амаль полова запрошенной суммы. Усяго треба собрать 10 тысяч грошей. 10 тысяч долларов грошей, призначенные для детей политвязню до нового навучального года, выникая из информации на сайте фонду солидарности Байсол. Байсол отзначил, что каждый год отрымливая каля 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков альбо ободва знаходятся у зняволени, альбо были осуджены с политичных мотивов. Большинство таких семей находится в уразливом становище. Былая политичная зняволенная Ксения Луцкина не разумеет депрессивного стану, який после вызволения и выезда за межу побачила участки представников белорусской диаспоры. И она кажет, что белорусам есть чем ханариться.
4: Потому что быть устойливыми столько годов – это вельми великая повага у меня до диаспоры, до этого. У меня вельми великая повага до всех белорусских медиа, которые абсолютно стало працуют, фактически без глебы под ногами. И весь час не гублять эту глебу, ну, это надто тяжко. И что тышится дым силу. Важно, что есть эти структуры, что это не хаотичный такой броуновский рух, а что он все-таки структурованный.
3: До 2020 года Ксения Луцкина працавала на беларускім тэлебачанні. У жнівні 2020 года яна далучылася да пратэстаў супрацоўнікаў Белтэлерадыёкампаніі і ўвайшла ў асноўны склад першай каардынацыйнай рады. У выніку прысуд у 8 гадоў зняволення. Ксенію вызвалілі ў 2024 годзе, а яшчэ праз год яна вымушана пакінула Беларусь. У межах канферэнцыі «Новая Беларусь» Ксения Луцкина выступае мадэратаркай дыскусій на тэму люстрацыі і нацыянальнага прымірэння ў Беларусі. У Берасте двухгадовая девчинка выпала из окна четвертого поверха. Про это поведомили у следствием комитете Беларуси. По вводле попередней информации, дитя находилось дома разом с мати. На некоторый час девчинка засталась в покое с открытым окном, покуль мати вышла на кухню. Вернувшись в покой и выглянувши в окно, женщина увидела дочку, якая лежала на земле. Следствие высветляет все обставины здарення. Фотопастка у Івацевіцкім районі зафіксувала незвичайне поводження медведя. Неподалек от вёски Добромысель было бачно, як медведь вырашил почесать спину об слоп. Кадры опубликовал Івацевіцкий в опытный лесгаз. У лесгазе закликали жыхароў быть осторожными подчас наведывания лесу и памятать, что сустреча с дикой живёлой может быть небеспечной. Специалисты раят при сустрече с медведем не наближаться до живёлы, не спробовать ее кормить альбо фотографоваться сблизку, а спокойно отвести на безопасную отлеглость. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: У нашем помежном регионе в облачно с прояснениями опадки не прогнозуются. У найтеплейший момент дня чекается 20-22 градуса тепла. Ветер полночный, полночно-заходний, 3 в порывах до 6 метров за секунду. Тиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая в облачность без опадков. Плюс 17 градусов вечером, 12 ночью, только 8 на раницу у неделю. А субботний информационно-музычный эфир на Радио Рация завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся. Доброго вам дня, добрых выходных и заставайтесь на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: А кто там идет?
6: Газетные выразки из межвоенья. Знаёмить Стась Дедерка.
7: Суд над ксяндзом. Сход белорусов у Чикаго. Логика молодого життя.
8: Беларуская преса 100 год тому.
7: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
8: Беларусы у міжваенным друку.
7: Газета «Наше новое життё» у 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чикаго беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
8: Беларусь у інтэрбельме.
7: Газета «Молодое життё» у 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». «Калі б не было бровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва».
8: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Литва рыхтуется до войны. Новый гмах турмы у Менску. По-немецку хороший белорусский лирник.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе Виленская газета «Наша справа» опубликовала затемку с заголовком «Литва попераджая об небеспеце войны». Той же военный министр Литвы заявил крыху ранее, что чутки об изменьшении литовской армии, на жаль, не мают подставы. Наоборот, Литва будет, бо мусить, повеличивать свою армию в связи с узростом погрожающей ей небеспеки.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Белорусское слово» в 1927 году опубликовала новинку под заголовком «Большевия будуется». У Менску на подворку турмы будуется новый гмах, у подвалах якого маются покои с решетчатой подлогою. Покои гэты предназначены для расстреливаемых.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе у рубрыцы «Библиография» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкларуе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусі дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам причине. Выданы белорусский лирник по-немецку хороша.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Варшаве у неделю 26 липеня развитались с письменницей Светланой Курс, литературный псевдоним «Ева Вежновец». Развитание с письменницей отбылось у музея Вольной Белоруссии. Жадающих выказать пошану творцы было так шмат, что у зале навод не хапило места. Людям довелось чекать своей чарги на улице. Тягом 3 годин жадающие делились своими успоминами и думками про письменницу. Одна из них – экс-политвязанка, активистка Вольга Филатченкова.
2: Было все вельми нечакано. Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприконці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу, вот я так само, просто я лечу, что главное – это любовь. Чомусь я чула, что я повинна с ее познакомиться. Я у кого-то там спитала ей контакт, мне дали контакт, я ее написала, ну и она отказала, и все, и мы домовились пойти попить каву неяк в Варшаве. И вот мы год, напевно, все никак не могли встретиться с этой кавой. То ее не было, то меня не было. Короче, нечто не отрымливалось. И одночи все ж таки отрымалось. Как раз тут вот у музея Вольной Беларуси она выступала. И у меня был для нее такой подарунок. Книжечка как раз с Любанщины про Петровицу. И она так само есть на фоточке. Чи то за 11-й год, чи то что. Эту книжечку выиграла на одном мероприемстве. И я как раз приволокла эту книжечку. И кажу, Светлана, это я, ось я вам писала, мы уже никак не встретимся. Она такая, нарешті встретились, ну и потом никак вот так посябрували.
3: Ты еще под час панихиды рассказывала вельми милую историю про котов.
2: Так, это перед Новым годом, перед этим Света заехала до нас в гости, никак, и как раз я просто кликала на кототерапию, я ведала, что у нее своя котка, котка, на жаль, так само померла, не задолго до того, как Света померла. И она была уже старенькая, одрозненная от Светы. Я ведала про то, что Света любит котов, и я еще закликала Света. Это проходила уже у нас кототерапия. Она такая, о, у меня котка, я кажу, у меня 3. Я такая, И так было, конечно, цудовно, как и нас с ними. Просто я разговаривала с каждым, про каждого рассказывала. Вот это, и он такой, вот он барон, боже, какие у него колер, он как граф. А, до речи, у наши все коты, они подобранные. Они беспородные, але чомусь вельми прихожие. Ну и Света просто, ну, вот с каждым разговаривала, и все до ее приходили, обляпили. Там, и, правда, такая отрывалась невеличкая кототерапия.
3: Размовляем за актрисой и спевачкой Аленой Зуи Авитяховской. Ты так сама долучилась до панихиды по Светлане Курс. Чому для тебе важно было зробить?
4: В последнем часом мы не бачились со Светой и все хотели встретиться. Я хотела с ней встретиться, але нам перешкоджали разные речи. Життё нам перешкоджало. Трымалося, что сыхот Светин все-таки привел меня до яе. И я подумала, что могу хотя бы таким чином с ней побачиться и закрыть эти гештальт. Опроч того, мне хотелось поделиться тут твором. 2 тижні тому отбылася в Лондоне презентация ангельского перекладу «По что идешь волча». Я удельничала в этой презентации. Под час репетиции до этой презентации повстал такой невеличкий твор импровизационный с авторством Олесей Манковской. Олеся играет на фортепиано, а я спеваю рядки с книги «По что идешь волча». И мне хотелось, как и Света его почула, и те, кто пришли развитаться и узгадать Свету, так само его почули. Тому у меня была своя маленькая миссия, с якой я пришла.
1: У Варшаве так само отбылась имша за супокой души письменницы у костёля Святого Александра.

0: 25 липеня исполнилось 126 годов с дня народжения белорусского письменника Миколы Телеша. Про ягоны литературный шлях, эмиграцию в США и спадщину белорусских творцов в выгнании расповела доследчица белорусской эмиграции Наталья Гордиенко под час онлайн-лекции Ассоциации белорусов Америки. Поводле Натальи Гордиенки история Телеша показывает типовые проблемы, с якими сутыкнулись белорусские творцы в эмиграции.
1: Микола Телеш народился 25 липня 1900 года у вёсцы Заозерье Борисовского повету. Теперь это Лепельский район Витебской области. Учился в вязковой школе. Откуль, будучая жонка Янки Купалы, уладковала его у Белыницкую народную училище. Там он учился до 1914 года, до початку Первой сусветной войны, когда его батька был забраны у войска. Микола мусил вернуться, как допомогать на господарстве. Разом с семьей он опынулся потом в беженстве у Воронежи, жил там, працавал на поште, оттуль перебрался на Катеринославщину. В 19-м годе скончил агульнаадукацыйные курсы и был мобилизованы у Червоную армию, где двойчи перехворил на тифус, демобилизовался в 22-м годе, и когда приехал до батьков, яны его не познали, настолько благо он выглядал. Поселился в Менску и с часом стал заниматься литературной творчестью. С 28-го года стал друковаться в разных периодиках, працавал наибольш стало у часопіси «Паляўнічы Беларусі». Наибольш ён выдавал книги апавяданняў для детей. Вышли у 31-м годе сборник апавяданні «Паляўнічага», потом «Со стрельбой и собакам» в 32-м, потом была книга «Курылка. Записи вучня церковно-приходской школы», якая на два выдания имела в 35-м и 38-м годах сборники «Знаходка», сборники «Буська». У 40-м годе вышел его на переклад книги Виталя Б'янки «Лясная газета» на кожный год. Ён ожанился, имел двое детей, Леонида и Анатоля, але с жонкою, видать, развелся. После Другой сусветной войны сыны застались у Беларуси. Вядома, что один из сынов в часе войны учился у Менской прогимназии, был сябром Союза белорусской молоди.

Гляди до нас, закликають мене одни. Это ж твоя божница. Ты знов тут зможешь сказать свои слова до неба. Ходи до нас, проймають мене другие. Это ж твоя божница. Ты знов тут зможешь слухать, что каже небо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Варшаве распачалася пятая конференция «Новая Беларусь». Представники белорусских диаспор из разных краин сустрелися у музея «Вольной Беларуси». Краины Евразвяза стали больше куплять российского газу. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Сегодня в Варшаве распачала працу пятая конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. Мероприемство присвящено обмеркованию тех змен, что отбылись опошним часом, осенсованию того, кто и як допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспектив развития ситуации у регионе, вызначению того, якое место в этих процессах займаем и будем займать мы, белорусские демократичные силы, белорусы и Беларусь агулам, говорится на сайте Светланы Тихановской. Первая панель обмеркования у программы сегодняшнего первого дня называется «Не чекать, а створать новое окно махчимостей». Другая – «Про мир во Украине до свободы у Беларуси». Третья – «Постлукашенковская Беларусь. Реформы, перспективы, визии». Заключной стадией 8 жнивня на конференции станет презентация проектов и инициатив под назвой «Рашение для Беларуси». После подведения выников дня отбудется акустичный выступ Лявона Вольского. Нобелевский лауреат, правооборонца Олесь Беляцкий подяковал усім, кто змагался и протягивая змагаться за вызволение политичных вязнев. Гэты заклик прогучал подчас выступу Беляцкого на конференции «Новая Беларусь». Правооборонца подкреслил, что притрымливается идеи национального примирения.
3: У своем опошнем слове на суде я закликал до национального диалога. Прошло 3 года, и я по-ранейшему тримаюся идеи национального диалога. У им, для захования незалежности самой будущей Беларуси, могли бы удельничать как широкое громадство, все его пласты, так и представники теперешних уладов, те, кто усведомляют тупиковость политики режиму и поделяют каштовности незалежности. Перемовы с уладами махшимые только тогда, когда режим отчует силу оппонента. Тому нельга дозволять нас расколывать.
2: Олесь Беляцкий просит не забываться про то, что над Беларусью и белорусами нависает имперская погроза. И он закликал не гублять надеи на свободную и незалежную Беларусь. У Варшаве у пятницу 7 жнивня отбылася неформальная встреча удельников конференции «Новая Беларусь». До подеи долучились представники белорусских диаспор из разных краин света. Расповедая соорганизаторка подеи, представница Народной амбассады Беларуси у Ницце, Франция, Катерина Бауре.
4: Народные амбассады, народные консульства являются организаторами этого приема. Это вельми приемно и вельми каштовно то, что отрымалось собрать як частку дипломатичного корпусу, так и наших політиків, каб у неформальній обстановці можна було познайомитися, можна було обмеркувати проблеми білорусів, проблеми доступу до інформації з боку різних держав цих представників. І у такої ось неформальній обстановці, коли можна обмінятися цим досвідом чи ніякої інформації, познайомитися поміж собою для далішої праці.
2: Подія відбулася у музеї Вольної Білорусі, де тепер проходить виставка Става 2020 говорить Менск. До міжнародних тем. У червні країни Євразв'яза імпортували з Росії на 14% більш зводкованого природного газу, чим годом раніше. При цьому доходи Москви від його продажу виросли до 60 мільйонів євро у день, пише німецьке видання Welt. Більш за все російського ЗПГ закупила Франція. Наприклад, порт Монтуар у Британії у червні отримав у 4 рази газу більш, чим місяцем раніше. Усього у першому півгодді країни ЕС прийняли 136 партій російського зводкованого природного газу з Ямала, амаль 10 мільйонів тонн. У той же час Євразв'яз планує цілком відмовитися від російського газу до 2027 року. Тепер на газ з Росії припадає близько 13,4% усього імпорту Європи. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. На конференции «Новая Беларусь» витали вызволенных политвязнев. Тихановская все же смогла открыть банковский рахунок у Польши. Ганна Конопадская закликала ладить инциденты на конференции «Новая Беларусь». У студии с новинами Владимир Лапцевич. «Белорусская свободная, незалежная. Все ровно прорастая», заявила Светлана Тихановская, открываючи конференцию «Новая Беларусь» сегодня у Варшаве. Яна отзначила змены, якія отбылися тягом опошнего часу, и повитала былых политвязнев.
3: Далися ближе за опошний год вокруг Беларуси заявилася новая динамика. И речи, якія еще недавно ставались немогчимыми, стали реальностью. Кто б еще год-два тому мог подумать, что сярод нас мы сегодня побачим Павла Свиленца, Катю Андреева, Олеся Пеляцкого, Виктора Лабарыку. Сябры, мы так долго чекали вас на воле. И, при ласка, давайте привитаем всех былых политвязнев, которые сегодня находятся.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнивня 2020 года. До страху, неведомости, первых соправдных выников из участков и сотням тысяч людей под бел-червоно-белыми стягами. И она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать эти 6 годов. Едность, солидарность, умение подтримливать один одного и робить свою справу навод тады, коли для этого засталось вельми мало просторы. И особенно подяковала усим, кто не опустил рук внутри Беларуси и за ее межами. Массовое обурение белорусов фальсификациями на так званых выборах 2020 года было обумовлено несколькими факторами. Отчуванием громадянами Беларуси большей свободы тягом 2015-2019 годов, активная праца громадских организаций, так само были позитивные экономичные зрухи и формовавшийся средний класс. Каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. А кроме того, белорусы заставались довольно мобильной нацией, и люди могли побачить европейский лад життя. А солидарность у борьбе с коронавирусом показала белорусам, что и они могут супольно дейничать без якого-нибудь указания сверху.
4: Ну и иншим фактором стало, я думаю, как раз реакция режима Лукашенко на початок пандемии COVID-19. Тоді мы помним, как Лукашенко заперечивал існування будь-якого вирусу, как він там інжертовувався, и в принципе реакция влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні.
2: У кінчатковому виніку, означає Павел Радь, сукупність усіх цих факторів і примусила білоруських громадян більш активно виходити на протести, які стали самими масовими у історії незалежної Білорусі. Светлана Тихановская все же смогла открыть банковский рахунок у Польши. Яна открыла рахунок у польским банку ПКО, после того, как показала свои связи с Польшей. Про это политик расповела у отказ на питание Белсату подчас конференции «Новая Беларусь». У меня отрымалось открыть банковский рахунок после нескольких спроб, которые провалились. Але только после того, как я показала свою связь с Польшей, коли мы открыли тут рахунок для працы офиса. Только тогда мне дозволили сделать банк рахунок, а повела керавница АПК. Поводле Тихановской у Польши она живе на подставе дозволу на жыхарство. Так само яна мае польский проязный документ для замежника. Былая оппозиционерка Ганна Конопадская обяцае белорусам замежа подяку от комиссии по вертанні, коли яны зладзяць инциденты на конференции «Новая Беларусь». Закликаю всех добрых людей белорусов, якія тут мяшкуют, прийти на гэты ивент и напихать у панамку статку сбеглых с Литвы у Польшу самозванцев, что паразитуют на ваших бедах. Робите фото и видео доказы вашего уделу у акции. И можно до нас, на комиссию по вертанні. Ну а я поехала далей. Усім белорусам добра и мира. Написала яна у себе в Фейсбуку. Ганна Конопадская у гэтыя дні знаходится у Варшаве. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже облачно с прояснениями. Опадков не ожидается. Температура по ветра плюс 19, плюс 22. Ветер полночно-заходний до 8 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
6: Вітаю, спадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
7: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая настігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм і просто калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш просто уцячы. І уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці, так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём. Яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
8: Я знаю, пра што мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказаць.

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какой-нибудь выступление в садике, на такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: А для тебе не подается, что все артисты начинают из-за того, что у них нема спочатку досвіду, это абсолютно нормально, когда ты не выходишь и не выполняешь роль Шопена на сцене?
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красовику 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже нашли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядеть и гучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю, що це концерт ваш на дні родної мови, і мені він заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці, хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за це вам з боку організаторського і з боку ведучої, мерсі боку, це було добре.

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, але ж ще й ногу.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо огульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 або 80% своего жизни я посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме этого, я еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты играл?
2: Я играл разные спектакли, которые... Докладно не ведаю, кто написал, как не схлустить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно, я играл и анёлов, и гномов.

0: працю.
1: О, я не ведав, що вона існує. Я почитаю.
2: Помимо учоби, помимо цього, ми подростки, ми в свободне время живем. Живем самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахункам.
2: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослом житті весело попросту, я б сказала, так, вчить.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас был так само концерт, там, где вы у трех выходили на сцену. Это были вы, власне, это были Торны, это были Атеста. Как прошел этот выступ, и ты появилась после его ожидания коллабиться о неким стане, ну, плюс-минус, может, таким складом, может, не совсем, но тем не меньше, еще с молодыми гуртами?
2: На жаль, концерт вышел не такий добрый, как нам бы хотелось. Вельми много чего мы не вылечили, вельми много чего у нас не отрымалось, например, на саундчеку. Але мы не сдавалися, и мы посумовали и протягнули працавать, тому радами позднее мы заграли лепей. Жадание коллабиться так, з'явилося. Мы хотели бы зробить коллаб с Атестой, але ранее мы были пэўныя песни, якую мы возьмем для гэтага, а теперь мы не так пэўныя менавіта гэтай песни, тому хутчэй за ўсё мы просто напишем новую. И, але у нас так, у нас есть жадание коллабиться с Атестой. И, до речи, Сторм так само было задание коллабиться, але гэта можа трошки ёсць?
3: Ёсць уже.
2: Мы спробовали уже писать коллаб Сторм, и ён дзесь існуе на просторах интернету як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будем записывать. Магчыма, напишем штосьці новое так само.
3: Ну, это не серьезный коллаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали сделать коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать, мы планировали коллаб. Махчима с гуртом Авангарду Бибобу, который тут где-то играет в Варшаве так само. Поглядим еще в будущем, не можем. Знайдем какие-то еще иншие гурты, с которыми мы могли бы заколабиться. В коллабе важно, как музыка не вельми рознилась от себя, как гучать органично.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Мы сегодня так само по час программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтых перыяду и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что? А что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И этот мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивує, что я гляджу на то, як виглядає життя моїх сябров, і бачу, что моє життя значно більш насичене.
0: Окей. Нож пройде, день настане, і рухне мур, що там між нами.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У войне супраць Украины с российского боку загинуло уже больше за 500 белорусов, стверджая представник АПК. Виктор Бабарыка анонсовал створение нового проекта «Беларус Нетворк». У Белостоку прошел тестовый рок-концерт перед открытием новой культурной просторы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У российско-украинской войне загинуло уже больше за 500 белорусов, якія воевали на боку России. Поведомил на конференции «Новая Беларусь» у Варшаве представник объединенного переходного кабинета по питаниях обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук. Поводле яго, несколько десятков находится во украинском полоне. «С гэтым нешта трэба рабіць», – сказал Кабанчук. Ён назначил, что все больше и больше белорусов начиная воевать на боку России. Особливо жыхары усходніх регіёнаў краіны. Напрыклад, у Климовичах Магілёўскай вобласці, дзе жыве каля 16 тысяч чалавек, маецца 15 магіл беларусаў, якія загінулі на так званай СВА, адзначыў спікер. Як правіла, людзі едуць, каб зарабіць грошы, едуць з дэпрэсіўных рэгіёнаў Беларусі, сказаў Кабанчук, адзначыўшы, што з імі працуюць рэкруцёры са Смаленскай і Бранскай абласцей Расіі. Агулам, па яго звестак, на расійскім баку ваюе некалькі тысяч беларусаў. Украинский политолог Яуген Магда не спешается называть травеньский визит Светланы Тихановской у Киев историчным. Ён каже, что не зауважая выразных изменов за пошние два месяца у относенных помеж официальным Киевом и белорусскими демократичными силами.
3: Можливо тому, что с точки зору международного права Украина и белорусские демократичные силы, чи объединенный перехідний кабинет, как хотите, они перебывают в разных вагових категориях. Ну, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Яўген Магда лічыць, што трэба як мага шырэй распавядаць пра беларуска-украінскія сувязі ў розных сферах, каб у тым ліку змяняць украінскую грамадскую думку на карысць беларускай незалежнай супольнасці. Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларус Нетворк», які будзе накіраваны на рашэнне праблем беларусаў унутры краіны, у дыяспарах, а таксама агульных для абедзвюх частак грамадства. Як заявіў былы палітвязін, беларусы пасля 2020 года не страцілі сваёй сілы, як можа здавацца, і не сталі слабей. Бабарыка адзначыў, што разам з камандай размаўляў з экспертамі, грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі і эміграцыі, вывучаў, што было створено за 6 годов, каб зразуметь, чем мог бы допомогши со своим досвидом.
4: Мы приняли решение. Мы строим Беларусь Нетворк. Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое Беларусь Нетворк по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы белорусов.
2: Виктор Бабарыка означил, что инициатива еще не запущенная и находится на стадии подбору людей и пошуку партнеров, выпрацовцы критериев отбору проектов и супрацы. До мясцовых подей. У Белостоку у клубе «Бэланс» 7 жнивня прошел тестовый концерт перед открытием новой просторы для творчества и культурных мероприемств. На сцене выступили белостокские рок-музыки Игорь Вожик-Полынский, Рестейт и Курвадики. Организаторы называют концерт тестовым прогоном перед початком полновартостной культурной деятельности с вересня.
5: Нарешті з'явилось новое место, на яким можно не только репетовать, а и робить еще невеликие некие концертики. Вот зараз мы только что протестили Вілі Гук, був вожик з акустикою, ми зі своїм регі з металом, курва дикі з панкотипу, акустичне, офігенно. Зараз, коли все отримається так, як треба, то це буде просто невероятна реп-кропка, на якій можна робити класні штуки.
2: Музика Ігор Палинський був здивлений гуком на гэтай невялічкай пляцоўцы.
6: А я вельмі усцешаны і становчу здзіўлены тым, як хлопцы нарулілі гук тут. Бок, вось тое, што тут адбываецца, не на кожнай клубнай пляцоўцы можна пачуць. Навіта чытабельнасць інструментаў настолькі добрая. І гэта, безумоўна, і роўныя рукі людзей, которые сёння адказваюць за гук, і роўныя рукі людзей, якія мантавалі сцэну і прыдумывалі размяшчэнне стафа.
2: Пляцоўка афіцыйна адчыняецца 28 жніўня, і ўжо цягам бліжэйшага тыдня павінен з'явіцца анонс будучага канцэрта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанова.

0: Владимир Некраев – это один из апошних, коли не апошний автор, який так займально умеет читать публично свои верши. И тому не отпущу нагоду, каб гэта чытанне вам запрезентовать. А нават и не только чытанне, але и спяванне. Послухайте вершаў «У наших снах» и «Васильковое поле» у аўтарскім выкананні.
1: У наших снах было кому присниться. Перед твоим портретом на столе дымится цигарета у попельницы, и кава у філіжанцы остыя. Сто снов еще до несосненной страты, а уже в отхист, як травы от косы изломанный жест, яким бокал поднятый и рух, что поправляя волосы. Небы на ветры, мроева сняжинок, усё в отхист, ничего не утрымать. Застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать.
2: Композитор Владимир Некляев, поэт в одной особе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Белорусские незалежные медиа зазнали дидос-атаку. У Беларуси изменили правила постановки жаншин на воинский улик. Беларуса осудили у США за створение международной сетки кибервымогальников. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Варшаве протягивается 5-я конференция «Новая Беларусь», у якой удельничают представники белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. На подее находится наша журналистка Марина Савицкая. Марина, якая атмосфера пануе цяпер на ивенте?
3: Витаю. Так, менавіта у гэтай хвіліны завершается панель с дискуссиями. Треба зазначить, что яны закранали абсолютно розные темы. Дзесьці были гэта політично-грамадскага накірунку, дзесьці больш культурніцка-адукацыйнага і нават умоўнага. І градус размовы гэтых таксама ён быў вельмі розны. Дзесьці больш напружана, дзесьці нават і з гумарам. Але для мяне асабіста паказальна, што гэтая панель таксама была цікавая рознай аўдыторыі. Тым не менш, агульна па настроі канферэнцыі заўважна, што людзі паступова стамляюцца, але наперадзе яшчэ другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Тому запрошаю долучаться у всех офлайн, онлайн, у каким угодно выгляде. Марина Савицкая из Варшавы из конференции «Новая Беларусь».
2: Дякую, Марина. Адразу некалькі беларускіх медыя заявілі аб дідос-атацы раніцы ў суботу 8 жніўня. Гэта «Наша Ніва», «Позірк», «Рэформ Ньюз». Сайт «Зеркала» таксама працаваў з перабоямі. Хто арганізатар атакі і што стала яе прычынай, невядома. Аднак яна супала са стартам канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праходзіць цяпер у Варшаве. Заяўкі на ўдзел у ёй падалі каля 350 чалавек. Акрамя звычайных беларусаў, гэта вядомыя палітыкі, заходнія і украінскія дипломаты и журналисты. Конференция протягнется 2 дні и завершится 9 жнюня в уличной акции «День годности» у центра польской столицы. До інших тем. У Беларуси на воинский улик почали примать девчат с 19 годов. Это выникает из новых правил. Отповедная постанова Министерства обороны опубликована на национальном правовом интернет-портале. Обновлены так само пералик специальностей, по яких у першую чергу ставить на улик жаншин. У спіс професій увайшлі фельдшер ветэрынарнай медыцыны, фельдшер-акушэр, памочнік урача, фельдшер-лабарант, фармацэўт, урач, медсястра, правізар, ваенны фельдшер і іншыя спецыяльнасці. На кримінальную тематику. 40-годового громадянина Беларуси Максима Сильникова осудили у США на 16 годов тюрьмы. Американские и британские следшие связывают его с киберзлочинностью амаль на протягу 20 годов. Он створал вирусы-вымогальники, давал иншим злочинцам инструменты для атак и керовал международной сеткой Ransom Cattle, якая атаковала как минимум 18 компаний по всем свете. Присуд вынес Федеральный суд Усходней округи Вирджинии. Як поведомила прокуратура США, Максим Сильников признал вину у змове с метой здійснення злочинства супраць Злучених Штатов, змове с метой махлярства с використанням электронных сродков сувязи и крадяжи персональных звесток при обтяжарваючих обставинах. Сильников был створальником и администратором программы вымогальника Ransom Cattle, якая з'явилася у 2021 году. Поводле американской прокуратуры он шукал удельников на киберзлочинных форумах и давал им все необходимое для проведения атак. Соудельники отримливали информацию про уже узломанные компьютеры, скраденные логины и пароли, а так само программы, якія дозволяли зашифровывать або заблоковывать прилады ахвяр. Затем у них вымогали гроши, например, пропонуючи таким чином выкупить ключ або шантажуючи публикации уразливой для ахвяры информации. Больш новинов на сайте у социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра, 9 жніўня, на польско-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла, пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер у розных напрамках до 11 метров на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
5: Тое, што мы з Падляшча, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І яны нам гэта расказывалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
6: Матэрыялы нашай сям'і мы пачалі думаць і сабіраць яшчэ лет 10 назад. Мечыслав, я, Александр мне памагаў і Пётр, які работает в Москве. Мой брат Пётр Бурак, он в основном фінансіраваў.
5: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

0: Герої сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадля з Шелодом» – сім'я Бураков, родом Сем'єонов і Макарок на Падляшши. Язеп Петрович Бурак і його жінка Ганна Миколаївна Бурак покинули Белосточину у 1944 році. Їхні діти у пошуках корнів вернулися на Белосточину. Сьогодні вони люди, можна сказати, поспіху, професори, вчені. Дахавалися дітей, онуків і правнуків, які так само живуть у різних кропках світу, але єднає їх Падляшша, бо адтуль і витоки сім'ї Бурак. У пошуках корняв допомагали сімейство Бурак, айцець Миколай Овсянюк, з прихода у Чорної Церковної, де у 1933 році побралися шлюбом Язеп Бурак і Ганна Васильчук. Про пошуки своїх корняв і про сім'ю Бураков розказують М'ячеслав Бурак, тепер жихар білоруської столиці, і Олена Кавеліна, жихарка Берестя. Яны – діти Язепа і Ганни Бураков, які у тим же 1944 році з'їхали з Белостольчини.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажечённой и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материал о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал, и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот, как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье. Потому что в ней есть некоторые особенности. Писал в основном материал весь Мечислав. Все тут очень много ценных вещей. Например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые ценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Я запомнила, я это помню, там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу тебе самому, когда ты смиренен. И это помогает тем, кто рядом с тобой. Как там ты написал?
2: Это твоя праца, это бежна корысть. И на радость тем, кто тебя любит.
1: И на пользу. И третье, что жить по своим силам. Хотеть только то, что тебе может дано быть. Чего тебе не может дано быть, не надо этого хотеть. Это значит, опять не будешь. Тогда ты будешь счастлив. И я это, кстати, но там таких мыслей, я хочу сказать, что это основной труд, и там таких мыслей, которые касаются не только, допустим, он о маме пишет. Об отце, когда он пишет, он тоже делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала, в церковь он, кстати, ходил и венчался в Чарной церковне, родился в Макарках. Он мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. И отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим, эту книгу, батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
2: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Что? Дорогий батюшка Николай, дякую за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Каверина, Чарна Церкевна, день свята Узвижения Господня, день Узвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семен, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам, их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою и хотел, но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре, в Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все 1 школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве и остальные... Значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь. Папа хотел по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали. Как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они встречали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м
2: году. Доведывались, что мы отсюль. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики бандиты. Он тогда сказал, еще при советах, в 60-е годы, я от батьки почул, что большевики – это бандиты, бандитский строй. И потом, когда я это все начал читать, и когда я прочитал Виктора Суворова, его книжки, то там было написано все один в один, то, что рассказывал мне батька, как начиналась война, бо у них война начиналась в их хате, они тут жили в Бельску. Я, когда батька рассказывал, я, ну, с недоверием относился, бо я был советский, пионер, комсомолец, а когда я это вычитал у Виктора Суворова, он один в один, ты, как мне казалось, батькины сказки, у него там это написано, что как они рихтовались до войны, и что и батькины словы подтвердили. Если бы Гитлер сегодня не напал, то про который час напал бы Сталин на Гитлера, бо он до этого рихтовался.
3: Ваш батька как назывался?
2: Иосиф Петрович. Народился в 1906 году, народился здесь, в этих краях, в деревне Макарки, вот. Он закончил техникум, школу будовляну еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти питания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих была. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики даже не успели, они без штанов выбегали и пытались, где Восток, где Восток, где Восток. А я потом заразумел, что это была политика одна и та же, большевистская и царская, они схожие, потому что треба было вывозить людей, как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут, мать народилась в Семенах, вот в семье Семёны. Шлюб брали они вот в этой церкви нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька, и он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили, вот. Потом они, когда приехали с эвакуацией, тогда они пожились в 33-м году, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Советов в 44-м году, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
3: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз?
2: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цикавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать. А и если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. На самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер-строитель. И этот начальник стройки сказал, ну, иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война начнется. И отец пошел домой. А утром у неделю война, уже бомбы у него сыплются, вот тут он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працевали у немцев, на немцев, ну, там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м году, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю. Я
3: сам первый раз советы пришли тут
2: у 39-го. И вот батька пошел к ним и працевал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и просто чтобы встретить эту, чтобы встретить команду поховальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема. Ну, он приходит этому коменданту, говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда. Там, как ее там зовут это... Идя там это сказала, что «О, нашлись тут подушки». Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них русицы, отделялись все. Поляки, это само собой, они тут. А от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили и прямо выгоняли тебя. Давайте, сваливайте. И передавали другие, там, потому что люди ведали. А мы как? У нас материна сестра была замужем, да, за поляком, за тем осяком, стала полькой, вся семья, мы к ним же приезжали, с них-то почали сюда приезжать, вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, за ходили. Но у них семья тоже, это Васильчуков, была православная. Васильчук православный был, Миколай. И тогда а на постои были, приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуацией отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали вот туда, в Саратов, там, то есть вот так они выехали. То есть как-то примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
3: И там никто не мог выбирать, просто куда вывезли, там...
2: Да как тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак, там не еды, ну, а что, в снег выкинули, да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, он же строитель пристроится. Но там с колхозами, в колхоз, мать

0: не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Беларусь, Волковы же была Западная Беларусь, и он думал, что тут так эта Западная Беларусь будет процветать по-западному, не по-московскому. Но ну, тут быстро все поменялось.
1: Алена Каверына з Берасця і Мячеслав Бурак з Мінску. Дзеці Язэпа і Ганны Буракоў, якія выехалі з Беластоцчыны ў 1944 годзе, расказваюць пра пошукі сваіх падляшскіх корняў.
0: У Валкавыску мы пражылі 40 гадоў. С 47-го года этого до 87-го года, до смерти батьки, мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петр академик, вице-президент Академии наук, природознавчих наук в Москве. А все остальные пани профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавала кандидат наук. Вовка был директором завода, помер, заучастно в 55 годов. Мы выжили потому выжили, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра, старшая Наталья, отвезла в эту, в Польшу, назад, на родину, они приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро, пришел второй немец, дай ведро, пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала по ружью, ему дала, и его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего говорит. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил, знаете, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсии, ну, на старшие годы, когда мы пришли, она хату всю пильновала. И я понял стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет. Чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновал, он не влезал, его, а не влезал, потому что его не брали. А потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. Кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жонка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей ему. У меня в голову это не влезает, понимаете, все это она заробила. И он сейчас это квокчи там вокруг, это же надо кормить, они в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая вот сейчас только народилась Иванка, вот, только при них, а эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация двумя методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, они в большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам три слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская. А она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. И так статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко. Бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой,

0: у Цыпко 4 раза упоминается. Цитируют меня половину статьи, выцитируют раз. В контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза... Я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня главное белорусской нации? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе белорусской нации. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третий – духовная каштовность, национальная, потому что духовные каштовности имеют ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша, у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет совет, дух советский, дух дьявола. А чтобы его выкорить, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснит его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что, покуль мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я веду, свою вину, свою человеческую слабость, поддались, они же подкупили всех людей, больших условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покуль не покаяться в своих грехах, было уже, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новую мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит мир. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее, и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха. А сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому. И их в себе иметь и предъявить другим. И только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются. Они внутри не могут сидеть. Колбаса внутри может сидеть. Ее можешь ты съесть сам. А духовную каштовность свою ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы он... И тогда ты ее, она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья это тоже не рядовая, потому что корни нашей семьи сягают в батюшку по отцовской линии Вилюлькевича. Я думаю, что его, это прадед, про него все ведомо, он в книгах записан. Прадед был настоятелем в Нарвских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святором, и думаю, что был униатским святором, потому что Илюлькевич, его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит, лет 40-50, вот, его гоняли, он, наверное, был униатский, потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей. И пришел другой, только начал писать, и до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными лидерами белорусской нации, потому что он лидер сучасного отражения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать – это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они с правами, своими житцем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до мене это, понимаете? И мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зразумело.
1: То, что вы белорус, то вам батька...
0: Это говорилось. Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом, осмысленно, когда учился уже в институте, в МВТУ, в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат. Я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «белорус». У меня тоже, может, паспорт, но я этого не, и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, в Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву, и когда я приехал сюда, и... Приехал сюда, я по московская работа пошел, и я когда чул на улице говорку, то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сразумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских, вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует. Они не разумеют. И я этот, когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит в Волковыск, там это. То есть, как люди могут, то есть, мне было это, то есть, и я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно, но у Народный фронт я пришел осмысленно, я пришел в 89 году в Народный фронт, я один со створальников, как меня вечерка представляет, как спрашивают, Бурак, кто ты, это один со створальников, но я так не себя не лечу, но я был член редакционной комиссии, и в редакционную комиссию съезда меня включил съезд, не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это, вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Позняк. И я вот сейчас был день нарождения, я написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так вот стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая портреты в Минске, я пошел, моя коллежанка, хорошая, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это. И почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить. Но дело в том, что род этот остается. Те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Позняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Позняк ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали, пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что Позняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Позняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественные, лидеры наций, цивилизационные, которые божественные могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. Это таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама и Еву из рая, а он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы откинуть старое, чтобы мы по-старому жили. И тогда мы будем понимать, иначе мы не понимаем, что нам посылает Бог. По-другому мы не сможем понимать божественный промысел. И дальше, а это ведет в тупик, нас не будет. А и такие люди, это люди, как Поздняк, как Кастусь Калиновский. Я только в эти годы прочитал письма с Подшибеницей. Представьте, какой молодой человек, какое написал письма с Подшибеницей, что через 150 годов оно тебя трясет. Я когда прочитал это, и люди это читают и живут по-дурацки, понимаете? Слухают этих, понимаете? Слабость человеческая не могут. А это насколько мощь и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот эта незалежническая дверь. Потому я вряд написал тут. Костюк Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костусь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московская вышэйшая тэхнічная вучэльня імя Баумана. Прочнасць летательных апаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А калі закончил, то працавал по прочности атомных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это работать, вытворчасть товарной электрической энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать энергию. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцуку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь. Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будет жить только рефлексивный мир, тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи. Вложил. Вкладывать не надо, нужно отсюда. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность. Другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовы. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом. Потому что кто хочет что-то сделать, там имеет максимость это зарабить. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Вот этим занимался, а потом, да, и я почему, мне все заказы были с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были одна из контор, которые там, три конторы было, которые атомной энергетикой занимались. А когда союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис и как его преодолеть? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 2005 году там, или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-й, 7-й, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрою, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим. Сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Беларусь навечно». Справа была так. «Действие наприкінці лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкін потелю мне, каб парадзіцца на конт мемарыяльнага знака дастагоддзя БНР. А я якраз дапісываю гэты артыкул і меў намер заехаць да яго параіцца па тэксце, першасны накід, якого я яму ўжо паказываў. Мастак расказаў пра рэалізацыю задумы Зянона Пазняка на конт мемарыяльнага каменя, паказаў варыянты эскізаў і падтрымаў маю прапанову паставіць у назву гэты пазняковскі запавет нашчадкам. Беларусь навечна». Дякую, дарагі сябра Марачкін, за паглыбленне ў тэксты і дэйнае кіраванне гэтым пісаннем. Для нармальнага чалавека цяжка прачытаць. Я когда это написал, это же 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это, этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повыдирал. Это мое. Я сказал, Марочка, ну, сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хотите. А вот это мое, говорю. Поздняковский заповед нащадкам белорусского языка. Вот что я написал в этих 5 листах. Ну, он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу зрозумите, в чем проблема? Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. Но Поздняк ведает тексты, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы зрозумеете, что я пишу. «Коли мы националисты, разумеем, бесспрэчную цивілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, так мы і павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху салідарнасці разам, партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, Інстытута беларускай гісторыі і культуры, мастаковскай творчай суполкі «Пагоня» і многія іншыя актывісты. Справу якіх я канкрэтна не ведаю, але ж яны ёсць і мацуюць беларускую справу. І ўдзячнай памяцю нам будуць вольная Беларусь і беларуская адметнасць нашых нашчадкаў. Так, от это, тут што ты напісана, пішы, што хочаш. А от это, от в таком контексте напісаць нельзя. Потому что я только показал, так, Поздняк скажет, выкинь вот это. Это скажет, выкинь вот это. Я сказал, нет, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать. Мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Історія сім'ї Бураков зміщена у третім номері Мельницького гостинця за 2017 год. У закінченні історії Мячеслав Бурак пише: «Наша родність стала для нас вищою за наші національні, релігійні і цивілізаційні відрозненні. І вона стала для нас єднаючою каштовністю, що визначає наше притягнення один до одного і живить нашу життєву силу. А гэты Падляжский край праз єдність выходцов з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глябалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». Мячеслав Бурак, Менск, 2012, Алена Каверына, Брест, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Вальчук Миколай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем справочку, тут оставим записочки и побежим. Мы ехали в Семены к нашей двоюродной сестре. А мы приехали с дождя, с холода, и мы ехали к сестре. Они нас напоили чаем, а мы брали справку для того, чтобы могли приехать наш 8 человек, чтобы все мы, у нас 4 брата, 3 сестры, но сейчас уже... У нас было, наверное, 3 брата, 2 сестры. Взять справки, чтобы мы все могли бесплатно с визой приехать, взять по этой справке. И мы, значит, сказали как-то батюшке, что мы приедем на службу. Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не прабабушки, бабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал?
2: Зайдите к нам на чаек. На
1: там чаек. Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Харбату, Александру Михайловичу. Но мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте мне, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянюку. Ну, поблагодарить мы уже согласились, мысли, когда уже здесь побывали. Ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нас себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске и Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Овсянюку из Чарной церкви и матушке Марии, которая духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
3: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховлен он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовно избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот переймет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюкевича, да, Илюкевича, которого мы знаем. Познакомил нас в Градиску с Тминским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки. И, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность. А наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую, батюшка, вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше. А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лёсовызначальные для роста нашей духовности, потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских, потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наши, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские же корни все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как бы разговаривали по-белорусски. Вот.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20 годин, у Польши 19 годин. У Варшаве прошел первый день пятой конференции «Новая Беларусь». Главная проблема белорусов в Украине – это война, стверджает керовник белорусской спільноты Украины. Краины Евросвяза стали больше куплять российского газу. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Сегодня в Варшаве распочала працу пятая конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. «Белорусская свободная, незалежная, все ровно прорастая», заявила Светлана Тихановская, открывающая конференцию «Новая Беларусь». Яна означила змены, якія отбылися тягом опошнего часу, и повитала былых политвязню.
3: Далися за опошний год вокруг Беларуси з'явилася новая динамика. И речи, які еще недавно ставалися немогчимыми, стали реальностью. Кто б еще год-два тому мог подумать, что сярод нас, мы сьогодні побачим, Павла Свиленца, Катю Андреева, Олеся Пилярского, Виктора Лабарико. Сябры, мы так долго чекали вас на волю. И, при ласка, давайте привітаем всех былых політвязням, якія сьогодні знаходяться.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнюня 2020 года, до страху, неведомости, первых соправдных выников с участков и сотням тысяч людей под бел-червоно-белыми стягами. И она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать эти 6 годов. Едность, солидарность, умение подтримливать один одного и робить свою справу навод тады, коли для этого засталося вельми мало просторы. И особенно подяковала усім, кто не опустил рук внутри Беларуси и за ее межами. Завтра, 9 вересня, конференция протягнет свою працу. Нобелевский лауреат, правоборонца Олесь Беляцкий подяковал усім, кто змагался и протягивает змагаться за вызволение политичных вязнев. Гэты заклик прогучал подчас выступу Беляцкого на конференции «Новая Беларусь». Правоборонца подкреслил, что притрымливается идеи национального примирения.
4: У своем опошнем слове на суде я закликал до национального диалога. Прошло 3 года, и я по-ранейшему тримаюся идеи национального диалога. У им, для захования незалежности самой будущей Беларуси, могли бы удельничать как широкое громадство, все его пласты, так и представники теперешних уладов, те, кто усведомляют тупиковость политики режиму и поделяют каштовности незалежности. Перемовы с уладами максимы только тогда, когда режим отчуя силу оппонента. Тому нельзя дозволять нас расколывать.
2: Олесь Беляцкий просит не забываться про то, что над Беларусью и белорусами нависает имперская погроза. И он закликал не гублять надеи на свободную и незалежную Беларусь. Керовнику Громадского союза белорусской спільноты Украины Алексею Францкевичу за заборону на уезд у Польшу не удалось выступить на конференции «Новая Беларусь». Свое бачення проблем белорусов во Украине он постарался донести праз особистый аккаунт у Фейсбуку. «Мне было важно донести простую, але вельми истотную думку. Головная проблема белорусов во Украине сегодня – это не только протерминованные пашпорты, банковские рахунки, те бюрократичные перешкоды. Головная проблема – это война». Отзначая у приватности Алексей Францкевич. И он так само звернулся до Светланы Тихановской, объединенного пероходного кабинета, координационной рады и инших представников демократичных сил Беларуси. Беларусам во Украине потребны не только заявы про подтримку. Нам потребны соправдный диалог. Я переконаны, что повинна отбыться историчная встреча представников демократичных сил с белорусской супольностью Украины. Не онлайн и не для справоздачи, а для открытой размовы про агульную будущую. Подкресливая Францкевич, указывающий на неведомость для многих украинских белорусов особы и процедуры призначения керовника миссии демократичных сил Беларуси в Украине. До международных тем. У червені країни Євразв'яза імпортували з Росії на 14% більш звадкованого природного газу, чим годом раней. При гэтым доходи Москви ад яго продажу выраслі да 60 мільёнаў еўра ў дзень, піша нямецкае выданне Welt. Больш за ўсё расійскага ЗПГ закупіла Францыя. Напрыклад, порт Мантуар у Брытані ў чэрвені атрымаў у 4 разы больш газу, чым месяцам раней. Усяго ў першым паўгоддзі краіны ЕС прынялі 136 партый расійскага ЗПГ з Ямала, амаль 10 мільёнаў тонн. У той же час Евразвяз планує цалком відмовитися від російського газу до 2027 года. Тепер на газ з Росії припадає близько 13,4% усього імпорту Європи. Больш новинов на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 9 жніўня, на польско-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
6: Подляски.
7: Подляски.
6: Концерт пожеланий.
7: Концерт пожеланий.
8: Починаємо другую годину Подляска концерту пожеланий. Наперед у нас еще и третья в студии. Нічого не змянілася у нас. Аня Шайковская.
9: І Міхал Андрасюк. І чекають на вас наші телефони, дякуючи яким будете могли передати пожадання ці привітання своїм близьким, родним, знайомим. 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію. 508-667-663 номер телефону для смс-повідомлення, які я відсочваю, редагує і приносить нам у студію Сергій Вірамієнко.
8: А калі хочаце нам напісаць на электронную пошту, таксама, калі ласка, наш адрас concert@rация.com, а пісаць можна яшчэ ў наш Teams «Логін Рація». Пачнем другую гадзіну з гурта «Дубіны». Нашыя слухачы ў першай гадзіне прапанавалі песню ў выкананні старых дубінаў. Я разумею, ранніх дубінаў, бо, Аня, дубіны ж ніколі не стараюць.
9: Абсолютно.
8: Колькі ў небе зор?

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. У войне супраць Украины с российского боку загинуло уже больше за 500 белорусов, стверджая представник АПК. Виктор Бабарыка анонсовал створение нового проекта «Беларус Нетворк». Белорусские незалежные медиа зазнали дидос-атаку. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У российско-украинской войне загинуло уже больше за 500 белорусов, которые воевали на боку России, поведомил на конференции «Новая Беларусь» у Варшаве представник Объединенного переходного кабинета по питаниях обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук. Поводле его, несколько десятков находятся во украинском полоне. «С этим нечто треба робить», — сказал Кабанчук. И он отзначил, что все больше и больше белорусов начинает воевать на боку России, особливо жыхары усходних регионов Украины. Например, у Климовичах Могилевской области, где живет около 16 тысяч человек, мается 15 могил белорусов, которые загинули на так званой СВА, отзначил спикер. Как правило, люди едут, как заработать гроши, едут с депрессивных регионов Беларуси, сказал Кабанчук, отзначивши, что с ними працуют рекрутеры со Смоленской и Бранской областей России. А голом, поводле его звесток, на боку России воюют несколько тысяч белорусов. Украинский политолог Евген Магда не спешается называть травеньский визит Светланы Тихановской у Киев историчным. И он каже, что не зауважая выразных змен за опошние два месяца у отношениях помеж официальным Киевом и белорусскими демократичными силами.
3: Можливо тому, что с точки зору международного права Украина и белорусские демократичные силы, чи объединенный перехідний кабинет, как хочете, они перебывают в разных вагових категориях, как говорят футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Евген Магда лічыць, што трэба як мага шырэй распавядаць пра беларуска-украінскія сувязі ў розных сферах, каб у тым ліку змяняць украінскую грамадскую думку на карысць беларускай незалежнай супольнасці. Віктор Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларус Нетворк», які будзе накіраваны на рашэнне праблем беларусаў унутры краіны, у дыаспары, а таксама агульных для абедзвюх частак грамадства. Як заявіў былы палітвязень, беларусы пасля 2020 года не страцілі сваёй сілы, як можа здавацца, і не сталі слабей. Бабарыка адзначыў, што разам з камандай размаўляў з экспертамі, грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі і эміграцыі, вывучаў, што было створено за 6 годов, каб зразуметь, чым мог бы допомагчы со своим досвідом.
4: Мы приняли решение. Мы строим «Беларус Нетворк». Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое «Беларусь Нетворк» по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы белорусов.
2: Виктор Бабарыка отзначил, что инициатива еще не запущенная и находится на стадии подбору людей и пошуку партнеров, выпрацовывается критерию отбору проектов и супрацы. Одразу несколько белорусских медиа заявили об дидос-атаке раніцы у суботу 8 жнивня. Это наша Нива, Позерк, Реформ Ньюс. Сайт «Зеркало» так само працавал с перебоями. Кто организатор атаки и что стало ее причиной, невядома. Однако она супала со стартом конференции «Новая Беларусь», якая проходит теперь в Варшаве. Заявки на удел у ей подали каля 350 человек. А кроме звычайных белорусов, это вядомые политики, заходние и украинские дипломаты и журналисты. Нагадаю, конференция началась сегодня и завершится 9 жнивня в уличной акции «День годности» у центра польской столицы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 9 жніўня, на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
5: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
6: Подляски.
0: Концерт пожеданию.
6: Концерт пожеданию.
7: Верта. Вертаемся пасля кароткага перапынку. У нас наперадзе трэцяя гадзіна падляскага канцэрту пажаданняў, а ў студыі надалей Анна Шайкоўская.
8: І Міхал Андрасюк, і надалі нашыя тэлефоны чакаюць на нашых слухачоў. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студію, 508-667-663 нумар для смс-паведамленняў ад нашых слухачоў, якія адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
7: Пісаць нам можаце на электронную пошту адрас концерт@slimakracja.com або ў наш Teams логін рація. Як і абяцалі, мы трэцюю гадзіну пачнем песняй «Малітва маці», а выканаўца сямейны тэрцэт з Макаўкі. Ага, яшчэ ўключаю наш тэлефон. Можна ўжо набіраць наш нумар у студію.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У Варшаве прошел первый день пятой конференции «Новая Беларусь». Главная проблема белорусов в Украине – это война, стверджает керовник белорусской спільноты Украины. Краины Евросвяза стали больше куплять российского газу. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Сегодня в Варшаве распочала працу пятая конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. «Белорусская, свободная, незалежная, все ровно прорастая», заявила Светлана Тихановская, открывающая конференцию «Новая Беларусь». Яна означила змены, якія отбылися тягом опошнего часу и повитала былых политвязню.
3: Колись облы за опошний год вокруг Беларуси з'явилася новая динамика. И речи, которые еще недавно ставались немогчимыми, стали реальностью. Кто бы еще год-два тому мог подумать, что сярод нас мы сегодня побачим Павла Свиленца, Татю Андреева, Олеся Пеляцкого, Виктора Лабарико. Сябры, мы так долго чекали вас на воле. И, при ласка, давайте привитаем всех былых политвязням, которые сегодня находятся.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнюня 2020 года, до страху, неведомости, первых соправдных выников с участков и сотням тысяч людей под бел-червоно-белыми стягами. И она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать эти 6 годов. Едность, солидарность, умение подтримливать один одного и робить свою справу навод тады, коли для этого засталося вельми мало просторы. И особенно подяковала усім, кто не опустил рук внутри Беларуси и за ее межами. Завтра, 9 вересня, конференция протягнет свою працу. Нобелевский лауреат, правоборонца Олесь Беляцкий подяковал усім, кто змагался и протягивает змагаться за вызволение политичных вязнев. Гэты заклик прогучал подчас выступу Беляцкого на конференции «Новая Беларусь». Правоборонца подкреслил, что притрымливается идеи национального примирения.
4: У своем опошнем слове на суде я закликал до национального диалога. Прошло 3 года, и я по-ранейшему тримаюся идеи национального диалога. У им, для захования незалежности самой будущей Беларуси, могли бы удельничать как широкое громадство, все его пласты, так и представники теперешних уладов, те, кто усведомляют тупиковость политики режиму и поделяют каштовности незалежности. Перемовы с уладами максимы только тогда, когда режим отчуя силу оппонента. Тому нельга дозволять нас расколывать.
2: Олесь Беляцкий просит не забываться про то, что над Беларусью и белорусами нависает имперская погроза. И он закликал не гублять надеи на свободную и незалежную Беларусь. Керовнику Громадского союза белорусской спільноты Украины Алексею Францкевичу за заборону на уезд у Польшу не удалось выступить на конференции «Новая Беларусь». Свое бачення проблем белорусов во Украине он постарался донести праз особистый аккаунт у Фейсбуку. «Мне было важно донести простую, але вельми истотную думку. Головная проблема белорусов во Украине сегодня – это не только протерминованные пашпорты, банковские рахунки, те бюрократичные перешкоды. Головная проблема – это война». Отзначая у приватности Алексей Францкевич. И он так само звернулся до Светланы Тихановской, объеднанного пероходного кабинета, координационной рады и инших представников демократичных сил Беларуси. Беларусам во Украине потребны не только заявы про подтримку. Нам потребны соправдный диалог. Я перекананы, что повинна отбыться историчная сустреча представников демократичных сил с белорусской супольностью Украины. Не онлайн и не для справоздачи, а для открытой размовы про агульную будущую. Подкресливая Францкевич, указывающий на неведомость для многих украинских белорусов особы и процедуры призначения керовника миссии демократичных сил Беларуси в Украине. До международных тем. У червени краины Евразвяза импортовали из России на 14% больше звадкованного природного газу, чем годом ранее. При этом доходы Москвы от его продажу выросли до 60 миллионов евро в день, пишет немецкое выдание Welt. Больш за ўсё расійскага ЗПГ закупіла Францыя. Напрыклад, порт Мантуар у Брытані у чэрвені атрымаў у 4 разы больш газу, чым месяцам раней. Усяго ў першым паўгоддзі краіны ЕС прынялі 136 партый расійскага ЗПГ з Ямала, амаль 10 мільёнаў тонн. У той же час Евразвяз планує цалком відмовитися від російського газу до 2027 года. Тепер на газ з Росії припадає близько 13,4% усього імпорту Європи. Більш новинів на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз на двор'я.
2: Завтра, 9 жніўня, на польско-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо ФМ.

0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: учора было?
1: Что там учора уже? Ай!
2: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.